0: Голос. Наша антенна. Вейдь на кастинг radiokiss.fm. Эй, ну да, давай!
1: Кастинг.radiokiss.fm. Я сейчас